0: нэнок FM уллоп уннуарлу
1: селфи нэнок FM
2: нуумутсилассами килимасаагут
3: пигасунгорнэрми агхустип натниани тииммиимерсоо нуяқарлуни сиаллертарлуни уллуккут қулиник уннуаккуллуарфинер пигасуник киассангатиннеқарпоқ анораакуясик сикунтимут митерит қулингилуаттунгаанут суккассусеқартассаа
2: вэр усекн фонук
3: Onsdag den 19. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: нанок FM инуякатигиннут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: каллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: 100 MHz.
1: Ассакаачтассяа киллимангорнэрми ассакаатериигаа манаккут ассакаатеккилерпарпут

0: тусарнаа пулсикаса атоппааллу синарсуак такуйук а пим
1: пиарни окаатиг окаатиг нэнгэккилаариарту кинерпа
0: кинерпа тусса шорлу окартарпугамма кинааси вок илаа тассами уярпа кинерпа дару амма маакинерсинэрми политикерлаа кинерпа яа хиннарпаю yes
1: яани
0: арфорнани
1: арфорнани
0: арфорнани
1: арфорнани
0: аа солтаама токартаратта
1: аа
0: тассами
1: арфор арфор арфор писаханнани
0: аа
1: имажуни арфорнани соорлуни
0: аа килалугарпу
1: имажуи
0: таннарпи яа килалугарлуни имажуллаама арфорнани килалугарпоқ
1: таалаам таату
0: яи яиннарпаи нокэ
1: арфорнани уоқартарама
0: чуу аппи исинни исумиоқ тассами
1: исумиорпалу
0: таава кигул илангутиннақасиуа
1: таақаақ
0: арпасилариаа аппу иллу сиуллиусарпути
1: аа пуйортарами
0: пуйортарами аппи сор сикаратти тоқами сикаратти тоқами
1: аа
0: таруама сорлу пуйорпоқ
1: аа
0: ила пуйортарами аа сила
1: аа суу
0: yes
1: нарикот массакку паяа улла аа суккасоруссуун пуйорунна
0: аттиттақарпила таанна
1: қатториасаарлуни
0: аппи ила
1: yes
0: илаққуа
1: та
0: илаққуа
1: илаққуа о туссам ангаллам илаққуаа су мулууни идасери пуила
0: аа
1: илаққуа аам соорлу мимик арлаату исиккун итаарлуг
0: аапи аама аапи аампи соорпингаюат уна алиннеқ
1: алиннеқ
0: ила алиннуна мерсулаарук тас илаа
1: илаа тохрат
0: yes илумут Hinnaqoinerussuoqaatinut. Yes,
1: suorna
0: suorna.
1: Aliena

0: тусанга поодиннара улгамик сак саккуммарсита сиултиуккумаса тассалу иллинеқ хас муслимарт пегатигалу халорпаат қааманеруп қингулерсараатит яс
1: зия
0: апи
1: уна қаалаарлаам уллаа канин индустрива қаани умиатсаарпуммаат кан умиатсаа икуллаттоқ тас полисерапортерпу тауни нол нол сессуа фо политит налуна фигитиссима путтассани қатсерисартаа аммука паллассималлутик қингутсинниит ассили сартакуллу ассаа пуюиннаа таккисоруссу
0: айо
1: умиатсаа атаасе икуаллаппо кисианаам санианиит тас налуаа қанингасатсигинерсо
0: кингитсунгииллани икуаллатсиннеқар симассақанормаа улингааннеқ икуаллалериасаассуила
1: я тэс айна аллаасериваат политит такунниттоқарсимаппат 74 отафоормут сиенэрторсиннаа тэс аалартсиман кану аалартсиманерсути илисиманеқар паллаангиннами кисиан қуинэртумик инун аюқусэрторингилаа
0: таали
1: амиатса уна фаммернор 70 таг аторнаартллаттаамасси куттерни о мен фаммернор 70 тилта қамауллаангилак утиисорлиунэрс
0: аапкамми
1: кё ассита такуаққатсерис уку скуммиинингортиссимагаат аналлат амиссимава
0: тавалу амма мио
1: ам я мио ам таан аннингаасат пиллугит
0: аа пеккусерлуттоқаруйссуарсимагами ила
1: су мидиунерпассу
0: мидиун синнерлаа биттупиннеқаа ам таан тусса алсса мио
1: кану исиорсиманер поқ
0: аапи ила аа ингасақаам таан су кикку тут ималу ам нутаама писерпит
1: нутаа никсу тус мааниун аппингиккиппут юулими саққуммерситтиппут
0: аа тасуулиунитсинни
1: лот та тэс лотта ам имиди так а парит
0: а писо
1: нулиари ида тусарнаариартсу атулерпаат уннулерсуми
0: таканна

0: ami, les doigts amis.
1: Tusannaqam no papput siku mikiru atoqqammerpaat sumiipit asasaq pian tallimangorpat aama tulltassam tallimangorpat autotuviani tivuli nuuk aalartittussaaso qaamaniarisuk testakusinnaavara timersortarfu iluani kortopad iluani tes аммасуссаа сапаата уннаартаан таммаат писситтаафеқартуссаавоқ укиуманни пилерсортоқалингилақ налигиннаасум апписимаартоқартаалуарми кисақанерлуунит қуммоотарторумаапут аамсиоққуллуни туниниаанеқ ингерланнеқаарумаапоқ тивуули аммангиннерани соорфаматувиан сасатувиани писисоқареерсиннаавоқ тааттаамаасиллутит tunuleriaatun ingerlaarisingilatit taspingitsortissinnaarat yes tallimangorpat 1630 ammaruma pelanaarnerp piarni kikkut appisimaalerpat
2: taartullinguppaut atorniersiuk
1: namminerusun
2: takanna

0: тусарнераппут уллумикки уллиуккумасуу нивертут аторпаалли икиоқатиги икиоқатигиллута аа пунан алланнерлут туларсимагалуария наххасиутиссақалаарпи малунни асу
1: соорунами
0: иннаақку алианаак таамутаам пиларлуни
1: аа аторсуу эриннам нутаависсуум санатиттисарнер тастаан аппер аторлугу сууну таан аторлугу эринамик тааллерсорлугулу эринамик нутаам санатиттисиннаавоқ
0: аап
1: соорлу контрпалаартумик нипеқассоор аллассаатит таалертаа иккуссуссаватит тулуттуугалуорпат калаасуугалуорпат санатиттисиннаавут таа фамминут илуани эринак сананеқассаар аяа аторлугу
0: аапи
1: таан миянерсу тссангор пор массаккут арлал массак калаассуутаққуммиуллаттаа малуннарпо аамалу ассигингиттут қаниттум ассерсуу таасиннаауна тусланним ингерласоқ массаккут эққартуусиви коорлуу аллаа эринам пигинниттуссар таан таан пиллугу эққарторнерарпоқ акилиисиннеқартуссангорпоқ таана арлал таамаатисоортарамит
0: аа
1: би эринар пингитсуунаан пигинеқартуссаам соорлуу эринниарива таалиарива таа қанерлуун уа уаннут аллаққассагами кисия илсанаарисимангиккукку саллуллутит эринниаралугулу тастаан инертеққутаарфа
0: суу
1: ила аамассаккут раатиккууллаттаасоо коринеэриккут тусарпаа аам эққарторнеқалиивит
0: аа суу аа суу яа хиннаақуинаруйуйуйуйссуақ аама ассуруйссуақуйуу тусарнаарсиннаагасси аама суунаммеқуяқаагутта тусарнаартитисиннаагатта тамангуасси аюнгиннissassin киссааллуси
1: яа
0: маангааннит оқаннарта чао
2: тусарнаарпаппут таллимангорнэрми ааллакаатериигақ